0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио.

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Радио

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ – банк сильной страны. 12+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Ватсон, кто это воет на болотах?
13: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
14: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: Cyber X на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.

0: Сабина. Don't worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Эко-квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Делайте ремонт.
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «СОМ» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
14: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Пляжи Обского моря. Пляжный отдых в Сибири звучит как шутка, пока не узнаешь про Обское море. Это огромное водохранилище настолько велико, что его просторы теряются за горизонтом, создавая полную иллюзию морского побережья. Волны, песчаные берега и даже острова. Здесь есть все для полноценного отдыха. Один из самых известных островов — Хреновый. Его название часто вызывает улыбку, особенно если его читать, а не слушать. Но ударение здесь принципиально на первый слог. Виноват во всем дикий хрен, который растет тут в изобилии. Сам же остров славится чистыми пляжами и живописными видами. Попасть на него можно на трансфере от пляжа Бердска или даже с комфортом на экскурсионном катере от речного вокзала Новосибирска с рассказом про местные легенды и обязательным перекусом. Любителей романтики и уединения ждет остров Тайвань, который в народе ласково зовут также Тайванем, Тайваем или даже Медвежьим. Говорят, свое главное название он получил благодаря группе студентов, забывших здесь неких Таню и Ваню. Или, может, потому что сюда вечно сбегают влюбленные парочки. Кто их разберет? Как бы то ни было, это место идеально для тех, кто хочет отдохнуть с палаткой, порыбачить или просто побыть в тишине под шум волн. Летом на Обском море по-южному тепло. Вода прогревается до плюс 25. Воздух тоже не отстает. Правда, к вечеру сибирский характер все же дает о себе знать. И без теплой кофты не обойтись. В общем, если кто-то еще думает, что Сибирь — это только морозы да тайга, то Обское море вас с радостью переубедит.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Зачисляй, хранит рот. Зачисляй, хранит рот.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В Ленте!
7: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
8: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
15: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
16: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
17: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
18: И накопить на квартиру надо.
19: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
20: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Премьера на домашнем.
22: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
21: О таком враче мечтают многие.
22: Я здесь, рядом.
21: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
24: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
8: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
9: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.
5: «3С» – металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. «Металлопрокат» – доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка «3С». Наш новый адрес – Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
15: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. West Coast. Долгое время Лана Дель Рей жила на востоке США в Нью-Йорке. Но, став известной, полюбила Лос-Анджелес и все западное побережье страны. По словам певицы, она начала получать огромное удовольствие, бесцельно путешествуя по этой части Америки. Результатом этих поездок, признавалась Дель Рей, стала и вновь пробудившаяся любовь к Нью-Йорку, и песня, посвященная западному побережью. Лана Дель Рей, West Coast.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
5: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Делаете ремонт?
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «СОМ» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
17: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
14: Вы слушаете...

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Персик мельба.
2: Холодный десерт под названием «персик мельба» готовится из ванильного мороженого, очищенных от кожуры половинок персика и малинового соуса. Придумано это блюдо было в 1892 году французом Агюстом Эскофье, шеф-поваром ресторана-гостиницы «Совой» в Лондоне. В то время в лондонском Ковент-Гардене выступала австралийская оперная дива Нелли Мельба, которая пела в опере Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Поклонник ее таланта, герцог Орлеанский, устроил в честь певицы торжественный обед, а повар решил придумать для нее новый десерт. Зная, что Нелли очень любит мороженое, но редко ест его, чтобы избежать проблем с голосом, Эскофье создал лакомство, лишь частично состоящее из мороженого, и дал ему имя Мельбы. Подавая десерт, изобретательный кулинар украсил его ледяной скульптурой лебедя, и опять же не случайно. Опера, в которой блистала Мельба, была написана по мотивам средневековых легенд о рыцаре-лебеде Лоенгрине. Новинка от Агюста Эскофье пришлась по вкусу не только Нелли Мельбе, но и остальным почетным гостям приема. И рецепт десерта под названием «персик мельба» быстро покинул пределы лондонского отеля. В наши дни повара всего мира готовят этот десерт, продолжая экспериментировать с ингредиентами. Кто-то добавляет в него другие фрукты, например, груши или абрикосы. Иногда мороженое украшается клубникой, а вместо малинового соуса некоторые кулинары используют желе из красной смородины.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
17: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: Реклама.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
6: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Томатина. Довольно необычным образом отмечают окончание лета на востоке Испании, в городе Буньоль. Каждый год в конце августа там проводятся масштабные помидорные бои под названием «Томатина». Первое такое сражение было зарегистрировано в 1945 году, когда во время массовых гуляний группа молодых людей устроила потасовку. Произошла она около лавок с овощами, именно поэтому оружием стали помидоры. Тогда полиция разняла драчунов и даже заставила их выплатить штраф. Но на следующий год они вновь пришли на то же место уже со своими помидорами. Постепенно в томатных боях начал участвовать весь город, и к 50-м годам власти перестали мешать их проведению. Более того, сейчас они активно поддерживают томатину, поскольку она стала главной туристической достопримечательностью Буньоля. Начинаются томатные бои утром, когда в город въезжают грузовики под завязку, наполненные помидорами. Сигналом к старту служит выстрел из водяных пушек. После него участники и начинают кидаться друг в друга томатами. Кстати, по правилам, перед броском помидор нужно немного раздавить, чтобы он случайно не травмировал кого-нибудь. Впрочем, за всю историю существования праздника еще ни один участник не получил серьезных увечий. Длится томатина несколько часов, пока не будет дан повторный водяной залп. За это время участники успевают израсходовать до 100 тонн помидоров, поэтому обычно к финалу праздника томатное месиво доходит до щиколоток, а люди и близлежащие дома полностью перекрашиваются в красный цвет. После самой баталии наступает время массовых купаний и уборки улиц. Затем еще несколько дней в Буньоле продолжаются торжества по случаю окончания лета.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Зачисляй, хранит, рот! Зачисляй, хранит, рот!
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвест Уграл 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 15 общественных территорий благоустроят во Владикавказе в следующем году. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильзахов. По его словам, масштабные работы развернутся на улице Куцоева возле памятника Юрию Кучиеву, в Комсомольском парке и парке Победы. Кроме того, преображение затронет улицы Гагарина, Кабалоева, Бутырина, Гакаева, Владикавказскую, Московскую, проспект Коста, поселки Южный и Заводской. Отмечу, все пространства, которые предстоит преобразить, были выбраны горожанами в

0: рамках всероссийского онлайн-голосования. 12 человек из Северной Осетии стали участниками праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. В состав делегации вошли школьники, добившиеся высоких результатов в учебе, победители и призеры олимпиад, конкурсов и других интеллектуальных состязаний. Добавлю, в этом году в мероприятии приняли участие почти 65 тысяч выпускников из 36 регионов России и нескольких стран. Традиционно программа завершилась водно-пиротехническим шоу в акватории Невы. Перед зрителями прошел брик «Россия» под алыми парусами. Милена Бугулова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе. Соревнования проходили в Казани и стали одним из этапов отбора в национальную сборную на чемпионат мира в Астане. Бугулова выступила в весовой категории до 72 килограммов. В малом финале осетинская спортсменка заняла третье место, одержав победу над соперницей из Санкт-Петербурга. Подготовил Бугулову тренер Суслан Гугаев. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
1: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
15: «Радио Монте-Карло».

Интересные сюжеты на радио Монте-Карло. 127 часов. Фильм «127 часов» рассказывает реальную историю альпиниста Арона Ралстона, который в одиночку отправился изучать ущелье и там оказался зажат огромным валуном. Альпинист был вынужден в течение 5 дней бороться за выживание, находясь в узком неуютном месте без еды, связи и возможности двигаться. Драматическая кинокартина режиссера Дэнни Бойла максимально точно передала детали этой истории. Главного героя сыграл Джеймс Франко. Для этой роли он прочитал несколько книг об альпинизме и посмотрел видеозаписи Арона, которые тот снимал, находясь в ловушке. Сам Ралстон тоже участвовал в съемках. Он рассказывал, что чувствует персонаж, помогал подобрать нужный инвентарь. Так в фильме у героя остается столько же воды, сколько было в реальной истории. А Джеймс снимает себя на точно такую же камеру, которая была у Арона. Актер делился, что ему было сложно сниматься в узком пространстве, и он прятал за кадром учебники по борьбе с клаустрофобией. Еще одна ключевая черта фильма — это общение главного героя с камерой практически без движения. Необычный формат съемки был новым для Джеймса Франко и очень его впечатлил. Для выживания Арону Ралстону пришлось ампутировать себе зажатую руку. Чтобы максимально реалистично показать этот момент, команда вместе с медицинскими работниками создала 3 протеза с кожей, мышцами и в разрезе. Получилось все настолько натурально, что впечатлительным зрителям это точно смотреть не стоит. В финале герой Джеймса Франко выбирается из ущелья, и его замечают туристы. Пилот вертолета, прилетевшего за главным героем, это тот же человек, что помог Арону в его истории. А среди людей у бассейна, радостно встречающих героя, есть родная семья альпиниста. За точную передачу реальных событий, игру Джеймса Франко и монтаж фильм был 6 раз номинирован на «Оскар» в 2011 году. Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидкой скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
10: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
5: Эко-квартал «Алания».
13: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
13: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Summertime Sadness. Музыкальный стиль, в котором работает Лана Дель Рей, часто называют «сэдкором». Это понятие возникло в 90-х и обозначало музыку, для которой характерны замедленные мелодии, минималистичные аранжировки и грустные меланхоличные тексты. Впрочем, Дель Рей, которой свойственна особая кинематографичность и в образе, и в звучании, придала этому стилю собственный голливудский оттенок. Сама певица однажды называла свое звучание голливудским сэдкором. Лана Дель Рей. «Summertime Sadness».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: «Радио Монте-Карло».

0: слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Would you dance?

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
4: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 15 общественных территорий благоустроят во Владикавказе в следующем году. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильзахов. По его словам, масштабные работы развернутся на улице Куцоева возле памятника Юрию Кучиеву, в Комсомольском парке и парке Победы. Кроме того, преображение затронет улицы Гагарина, Кабалоева, Бутырина, Гакаева, Владикавказскую, Московскую, проспект Коста, поселки Южный и Заводской. Отмечу, все пространства, которые предстоит преобразить, были выбраны горожанами в рамках всероссийского онлайн-голосования. 12 человек из Северной Осетии стали участниками праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. В состав делегации вошли школьники, добившиеся высоких результатов в учебе, победители и призеры олимпиад, конкурсов и других интеллектуальных состязаний. Добавлю, в этом году в мероприятии приняли участие почти 65 тысяч выпускников из 36 регионов России и нескольких стран. Традиционно программа завершилась водно-пиротехническим шоу в акватории Невы. Перед зрителями прошел брик «Россия» под алыми парусами. Милена Бугулова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе. Соревнования проходили в Казани и стали одним из этапов отбора в национальную сборную на чемпионат мира в Астане. Бугулова выступила в весовой категории до 72 килограммов. В малом финале осетинская спортсменка заняла третье место, одержав победу над соперницей из Санкт-Петербурга. Подготовил Бугулову тренер Суслан Гугаев. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
3: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Виши суас.
2: Несмотря на французское звучание названия «Виши суас», родина этого летнего холодного супа были Соединенные Штаты Америки, а вовсе не Франция, как могло бы показаться. Тем не менее, французские корни у «Виши суас» есть. Придумал его французский повар Луи Диа в то время, когда он работал в нью-йоркском отеле «Ритц». Скучая по родине, Луи дал новому блюду имя «Виши суас» в честь городка Виши, недалеко от которого он вырос. Причем именно воспоминания из детства натолкнули его на идею приготовить легкий холодный крем-суп из картофеля и лука-порея. Диа рассказывал, что мама и бабушка часто готовили для него с братом овощной суп. А в летнюю жару мальчики, чтобы как-то остудить это блюдо, доливали в него холодное молоко. Вспомнив, что в то время суп казался ему невероятно вкусным, Луи решил воспроизвести его в зрелом возрасте и включить в меню ресторана в Ритце. Гостям новинка от французского шефа тоже пришлась по вкусу, и со временем о «Виши суас» узнали во всем мире. Особой популярностью блюдо пользуется в летнее время года, так как в жару этот крем-суп освежает не хуже, чем мороженое или прохладительные напитки.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39, проспект Коста 13. Звоните 303-307.
7: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ЖСК.Алания.ру.
8: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Love. В одном из своих интервью Лана Дель Рей призналась, что ее главный кумир и источник вдохновения — фронтмен группы Нирвана Курт Кобейн. По словам певицы, она впервые увидела его в 11 лет по телевизору в клипе на песню «Heart-shaped Box». В тот момент она подумала, что это самый красивый человек из всех, кого она видела в своей жизни. С тех пор вдохновение для своих песен она часто черпает в творчестве Курта Кобейна. Лана Дель Рей. Love.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Квартал «Алания».
12: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: гости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии продолжается реконструкция пятипролетного моста на участке дороги Владикавказ-Ордун-Чекала-Лискен-2. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. По проекту на мосту будут пешеходные тротуары с металлическим перильным ограждением. На подходах к нему установят искусственное освещение. Это обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов и водителей. В настоящее время специалисты продолжают монтажные работы на опорах. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Летняя школа «Методические руны» для молодых педагогов пройдет в селении Гизель. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. В ежегодном мероприятии примут участие молодые специалисты со всей Осетии. В программе образовательные интенсивы, практические мастер-классы, обмен лучшими педагогическими практиками и работа с наставниками. Проект направлен на профессиональную поддержку молодых педагогов, развитие их компетенций и формирование сообщества активных учителей. 80-летняя жительница Владикавказа перевела мошенникам 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, пенсионерке поступил телефонный звонок. Представившись следователем, звонивший сообщил о якобы совершенных от ее имени переводах за рубеж. Затем лжеследователь под предлогом проведения обыска в доме потерпевшей начал оказывать на нее психологическое давление и убедил задекларировать все сбережения. Женщина обналичила деньги и передала 3 миллиона рублей неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

«Чудеса света» на радио «Монте-Карло». Байкал. Священное море, зарождающийся океан, колодец планеты — такими эпитетами награждают легендарное озеро Байкал. Его можно легко увидеть на любой карте мира. Байкал отлично видно из космоса, а стоя на его берегу, трудно поверить, что это озеро, а не море. Происхождение глубочайшего озера планеты овеяно легендами. Согласно преданию бурят, коренных жителей Прибайкалья, однажды земля разверзлась, а из трещины вырвался огонь. Люди в ужасе закричали «Байкал!», что значит «Огонь, остановись!». И тогда огонь погас, а трещина заполнилась водой. Так появилось озеро Байкал, которое потом стали называть Байкалом. Еще есть легенда о старике Байкале, который оплакивал сбежавшую дочь Ангару и наплакал целое озеро. Как на самом деле появился Байкал, конечно, не скажет никто. Очевидно одно. Озеро находится в сейсмоактивном районе и занимает рифтовую впадину. Байкал по праву называют самым глубоким озером планеты. Максимальная отметка глубины находится на уровне 1642 метров, что почти в пятеро больше высоты Эйфелевой башни. Еще один рекорд Байкала — он крупнейшее пресноводное озеро в мире, содержащее 19% мирового запаса пресной воды. Отсюда и название — «Колодец планеты». Вода Байкала очень холодная и очень прозрачная. Через нее можно увидеть дно озера на глубине до 40 метров. В течение года байкальская вода несколько раз меняет свой цвет. Весной она голубая и наиболее прозрачная, а ближе к осени, когда начинают цвести водоросли и размножаться бактерии, может становиться синей и зеленоватой. Байкал удивителен и загадочен. Многих из своих гостей Байкал поражал необъяснимыми явлениями. Одно из них — миражи. Их можно увидеть на Байкале в безветренную погоду летом и зимой. Над озером отчетливо виднеются образы замков, древних кораблей и даже НЛО. Ученые объясняют это разницей температур воздуха и воды, но каждый новый увиденный мираж порождает новый виток возбужденных обсуждений. Еще одна из самых странных тайн Байкала — темные кольца, которые видно с космических снимков. Впервые их заметили в 1999 году, и с тех пор они несколько раз возникали зимой. Особо впечатлительные люди уверяют, что на дне озера находится корабль инопланетян. Ученые же предполагают, что кольца возникают в местах скопления газа. Но точного объяснения до сих пор никто не нашел. И, вероятно, это далеко не последняя загадка легендарного озера Байкал. Чудеса света на радио Монте-Карло. I had a dream.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
12: Ватсон, кто это воет на болотах?
13: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
14: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха – 22-24 градуса тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
7: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту Гранд Хилл 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
16: «Пять песен о любви». На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь! С летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Ааа!

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играют вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
16: «Радио Монте-Карло»

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете

0: гости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Вы в Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии продолжается реконструкция пятипролетного моста на

0: Ты со всей Осетии. В программе образовательные интенсивы, практические мастер-классы, обмен лучшими педагогическими практиками и работа с наставниками. Проект направлен на профессиональную поддержку молодых педагогов, развитие их компетенций и формирование сообщества активных учителей. 80-летняя жительница Владикавказа перевела мошенникам 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, пенсионерке поступил телефонный звонок. Представившись следователем, звонивший сообщил о якобы совершенных от ее имени переводах за рубеж. Затем лжеследователь под предлогом проведения обыска в доме потерпевшей начал оказывать на нее психологическое давление и убедил задекларировать все сбережения. Женщина обналичила деньги и передала 3 миллиона рублей неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Фалафель. Самая распространенная израильская закуска фалафель присутствует повсюду. И на уличных лотках, и в меню ресторанов, и забегаловок. Фалафель представляет собой обжаренные шарики, слепленные из размельченных бобов или нута с добавлением всевозможных пряностей. Чаще всего шарики эти делают величиной с грецкий орех, но иногда повара экспериментируют и с формой, и с размером блюда. Например, в мае 2010 года израильский повар приготовил в Нью-Йорке самый большой в мире фалафель весом более 10 килограммов и почти метр в обхвате. Несмотря на то, что в Израиле фалафель считается национальным блюдом и даже кулинарным символом страны, появилась эта закуска много веков назад вовсе не там, а в Египте. Из оживленного порта Александрии удобные для перевозки и хранения шарики попали и в другие страны, где гастрономическая новинка была принята очень гостеприимно. Сейчас фалафель фигурирует практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки. Кстати, во многих странах Европы это блюдо также перестало быть редкостью и подается не только в ресторанах, специализирующихся на восточной кухне, но и в обычных закусочных.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
5: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Эко-квартал «Алания».
9: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
14: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

неделя с Ланой Дель Рей на радио Монте-Карло. Dark Paradise. После успеха дебютного сингла «Video Games» Лану Дель Рей нередко называли «дочерью богатого отца» и обвиняли в том, что место в шоу-бизнесе ей якобы купили. Поводом стала биография ее отца, предпринимателя и инвестора Роба Гранта. Сама певица отвергала эти нападки и говорила, что ее отец, конечно, был успешным человеком, но вовсе не финансовым магнатом. В доказательство она даже вспоминала, как в детстве жила с ним в трейлере. Правда, не потому, что у семьи не было дома, а потому, что мистер Грант любил дома на колесах. Эта страсть передалась и самой Лане. Получив один из первых авансов за музыку, она поселилась в трейлерном парке возле Манхэттена. Лана Дель Рей, Dark Paradise.

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
3: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Эко-квартал «Алания».
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Вы слушаете «Радио

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии продолжается реконструкция пятипролетного моста на участке дороги Владикавказ-Ордун-Чекала-Лискен-2. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. По проекту на мосту будут пешеходные тротуары с металлическим перильным ограждением. На подходах к нему установят искусственное освещение. Это обеспечит дополнительную безопасность для пешеходов и водителей. В настоящее время специалисты продолжают монтажные работы на опорах. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Летняя школа «Методические руны» для молодых педагогов пройдет в селении Гизель. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. В ежегодном мероприятии примут участие молодые специалисты со всей Осетии. В программе образовательные интенсивы, практические мастер-классы, обмен лучшими педагогическими практиками и работа с наставниками. Проект направлен на профессиональную поддержку молодых педагогов, развитие их компетенций и формирование сообщества активных учителей. 80-летняя жительница Владикавказа перевела мошенникам 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, пенсионерке поступил телефонный звонок. Представившись следователем, звонивший сообщил о якобы совершенных от ее имени переводах за рубеж. Затем лжеследователь под предлогом проведения обыска в доме потерпевшей начал оказывать на нее психологическое давление и убедил задекларировать все сбережения. Женщина обналичила деньги и передала 3 миллиона рублей неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытая продажа квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК 59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пляжи мира. На радио Монте-Карло. Золотой пляж. Золотой пляж Феодосии по праву считается жемчужиной Восточного Крыма. Начинаясь в городской черте, он устремляется на восток к курортному поселку Береговое, где сосредоточена основная часть этой уникальной пляжной зоны. 6-километровая полоса, протянувшаяся вдоль Керченского шоссе, делает Золотой пляж самым длинным песчаным пляжем Крыма. Свое название пляж получил благодаря насыщенному желтому, почти золотистому оттенку песка, состоящего из мельчайших, идеально отшлифованных морским прибоем ракушек. Мелкий, переливающийся на солнце песок, теплый, мягкий и невероятно приятный для босых ног. Пологий вход в воду и безопасное мелководье у берега особенно ценят семьи с детьми, а просторная береговая линия позволяет каждому найти идеальное место для отдыха. Инфраструктура пляжа продумана до мелочей. Платные участки предлагают весь спектр удобств, от шезлонгов и душевых кабин до детских аквапарков и кафе с прохладительными напитками. Любители активного отдыха найдут здесь водные аттракционы, а желающие уединения – малолюдные дикие участки побережья. Особую изюминку курортному отдыху добавляет расположенный неподалеку дельфинарий Немо. Добраться до Золотого пляжа из центра Феодосии легко на маршрутках или такси, хотя в разгар сезона транспорт бывает переполнен. Чистота и порядок на пляже поддерживаются круглосуточно, превращая его в идеальное место для размеренного отдыха. Лишь в штормовую погоду, когда волны разбиваются о прибрежные валуны, купание становится небезопасным. Но в тихие солнечные дни Золотой пляж раскрывается во всей своей красе, с кристально чистой водой, ласковым бризом и неповторимой атмосферой крымского гостеприимства.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэк каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Теория джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Моя музыка, как мне кажется, помогает гармонизировать отношения между людьми. Нэт Кинг Коул.

слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.